0: Я йду дому! Я там дому! Я там буду!
1: Я
0: тебе
1: сюда!
0: Я тебе сюда!
1: Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда! Я тебе сюда!